0: наших, мама, до пропасти.
1: Конуха!
2: Ты там, наверное, вот так. Ты там, наверное, вот так.